0: Дякую вас.
1: Хай вам дякую.
2: Желимо вам все найлепше за наші планети.
0: Салютер ла туата луме. Бонжур, тут мунд.
3: Майе лакня.
4: Шалом.
5: Hello from the children of planet.